0: Гласям, что святого апостола Павла вествовались галатийщим. Броли, котписа пильдя лайкс, див сывтия совудалу, дзимошу носивитись, он паклял то лыкумам. Лаис перкту ту, сказбе зам лыкума варас, он лаймясь игл туда отисяйбас. Такай Иисус, Иисус отдали, дивс мосу сирди и сывтия совудалу гором, косока, аббаба, тавс. Tātad tu vairs neesi kolps, bet dāls un jodāls, tot caur Dīvu arī mantiņīgs. Tis ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam!